0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Четвертый международный фестиваль «Бикен Фест» стартовал в Талдыкургане. Начался прием заявок на международный конкурс ИИ креаторов. В Алматы наградили лучших студентов. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: социально-культурное событие, названное в честь народной артистки Казахстана Бикен Римовой, проходит уже четвертый год подряд, передает 24KZ. В этот раз в нем участвуют творческие коллективы из Грузии, Турции, Узбекистана и 8 регионов Казахстана. В течение 4 дней артисты бесплатно представят зрителям свои лучшие спектакли. Работу участников оценят жюри, в состав которого вошли известные деятели искусства. Фестиваль помогает молодым актерам, драматургам, режиссерам и художникам заявить о себе. Кроме того, площадка укрепляет культурные связи между театрами разных стран. Астана AI Film Festival открыл прием заявок для креаторов со всего мира на участие в международном конкурсе AI фильмов. О концепции проекта, конкурсной программе и деталях запуска организаторы рассказали в ходе пресс-конференции в Астане, сообщает Казправда.кз. По словам организатора фестиваля Алмаз Ажали, конкурсная программа включает 2 секции. Основную с темой сезона «Будущее, в котором стоит жить» и открытую секцию с 5 номинациями. За лучшую режиссуру, визуальные язык, историю, концепцию и персонажа. Ключевым требованием конкурса является создание фильмов с использованием технологии Full AI, где искусственный интеллект выступает основой создания произведения, а не вспомогательным инструментом постобработки короткометражки. Для участия необходимо создать короткометражный AI-фильм продолжительностью до 10 минут и загрузить его на платформу фестиваля с описанием проекта. Прием заявок продлится до 15 августа 2026 года. Отметим, фестиваль пройдет в Астане с 28 сентября по 1 октября 2026 года в рамках Астана AI Week, недели, посвященной искусственному интеллекту. В Алматы завершился проект, направленный на поддержку молодежного творчества «Фестиваль Жас-Кала». Конкурс, организованный при поддержке Управления молодежной политики города и корпоративного фонда «Альянс студентов Алматы», в этом году стал одной из крупных творческих площадок для молодежи города. Творческий конкурс «Жас-Кала» стартовал 31 марта и проходил по 5 направлениям – вокал, хореография, театр, инструментальное исполнение и мобилография. Конкурс включал внутриуниверситетский и городской этапы. Всего в проекте приняли участие представители 26 вузов Алматы. На протяжении всех этапов конкурсантов оценивали известные деятели культуры и искусства Казахстана. Победители получили денежные призы, а обладатели специальных номинаций – ценные подарки. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
1: Новости культуры на радио «Классик».
2: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
3: Эфирде музыкалық палитра хабары.
4: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

0: Классик радиосы. Территория классики.
1: На волне радио Классик программа «Территория классики». Слушайте хорошую музыку вместе с нами.

В исполнении Международного молодежного камерного оркестра «Тюрксой» под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова прозвучал Кюй Махамбета «Жомар Кулыш».

продолжении программы «Территория классики» в исполнении Майра Мухаммедхазе и Симфонического оркестра Государственного академического театра оперы и балета имени Абая под управлением дирижера Нурлана Жарасова прозвучала ария Джильды из оперы «Риголетто» Джузеппе Верди.

прозвучал симфонический «Кюйкудаша Думан» Эркегали Рахмадиева в исполнении симфонического оркестра «Астана-Опера» под управлением дирижера Абзала Мухиддина.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Дорогие друзья, программа «Территория классики» прощается с вами. Ждем вас вновь на волнах единственного в Казахстане радио классической музыки.
1: Территория классики.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Нестандартный взгляд на культуру, на ее место в истории страны и в жизни каждого из нас. Субъективное мнение неравнодушных людей в программе Жениев Бакировой «Культурная мозаика». Каждую среду и субботу в 7 часов вечера на волне «Радио Классика».

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Сыбызғы. Древний казахский духовой музыкальный инструмент. Рот открытой продольной флейты. Название этого инструмента многозначно. Оно обозначает, во-первых, звук, во-вторых, сам инструмент, в-третьих, материал, из которого инструмент сделан. До 18 века сыбызгы был одним из самых распространенных музыкальных инструментов на территории Казахстана. Во многом из-за простоты его изготовления. Сыбызгы делали из полой трубки тростника, на которой прорезали три отверстия. Но научиться играть на этом, казалось бы, незатейливом инструменте было не так уж и просто. Дело в том, что сыбызговые кюи обычно двухголосные. Один голос – это звук инструмента, второй – горловой звук самого музыканта-исполнителя. И чтобы освоить технику такого двухголосия, следовало приложить определенные усилия. В далеком прошлом, в среде батыров, охотников и воинов, владение сыбызгы считалось обязательным. А среди пастухов сыбызгы был просто незаменим. Считалось, что пастушеские инструменты обладают магической силой и могут остановить как враждебные мифические существа, так и вполне реальных хищных животных, и тем самым оградить стадо, а вместе с ними пастуха, от неприятностей. Интересно, что согласно поверьям казахского народа, если инструмент использовали для развлечения или в каких-либо других целях, он терял свою магическую силу. К тому же с помощью сыбызгы пастухи ловко управляли стадом. В Казахстане существуют две разновидности сыбызгы, связанные с разными исполнительскими традициями. Так, восточный сыбызгы имеет конусообразную форму. По длине инструмент более короткий и по диаметру меньше, чем западный. Изготавливают сыбызгы традиционно из тростника или из дерева, реже из серебра. Похожие на сыбызгы музыкальные инструменты существуют и у других евразийских народов. Например, у венгров, молдаван и болгар – кавал, у башкир – курай, у монголов – цоор, у алтайцев – шоор, у кыргызов –

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Через несколько минут на «Радио Классик». Кинолекторий ТРК президента прошел в Кызылорде и Туркестане. Военнослужащие почтили память Сагадата Нурмагомбетова. Петербургские звезды балета выступят в театре «Астана Опера». Выставка «Туркестан. Врата двух миров» в Алматы. Об этом через несколько минут в новостях культуры.

0: Классик радиосы. Новости культуры на радио Классик.
1: Добрый день, с новостями к этому часу Жанат Султанова. Кинолекторий телерадиокомплекса президента прошел в Кызылорде и Туркестане. Масштабный просветительский проект реализуется в рамках 30-летия ТРК президента Республики Казахстан, передает Казинформ. В двухдневном мероприятии зрителям были представлены документальные фильмы «Арал», «Серт», «Тревел Казахстан» и «Куатта Серктес». Напомним, кинолекторий телерадиокомплекса президента «От хроники к будущему» стартовал 21 мая в Астане. После Кызылорды и Туркестана показы продолжатся в Шымкенте, Таразе, Актау, Атрау, Уральске, Актубе, Усть-Каменогорске, Семее, Павлодаре, Петропавловске, Костанае, Жезказгане, Караганде, Кокшетау, Талдыкургане и Кунаеве. Заключительный показ состоится 25 сентября в Алматы. Все картины созданы Центром документального кино, собственной продакшн-базой ТРК президента. Автор сценария Нурлан Кабдай, режиссеры Зухро Путаров и Даулет Ауильбеков. Казахстанские военнослужащие почтили память первого министра обороны страны, героя Советского Союза и халык кахармана Сагадата Нурмагомбетова, передает 24KZ. Мероприятия, приуроченные к 102-й годовщине со дня его рождения, прошли по всей республике. Главные церемонии состоялись в Акколе, Астане и Алматы. Военные ветераны, кадеты и местные жители возложили цветы к памятникам легендарного полководца и почтили его память минутой молчания. Отмечено, что именно Сагадат Нурмагомбетов стоял у истоков создания вооруженных сил независимого Казахстана и посвятил жизнь служению Родине. На сцене Большого зала театра «Астана-Опера» 31 мая в рамках международного фестиваля «Опералия» представят «Лебединое озеро» Петра Ильича Чайковского, сообщает «Казправда.кз». В главных партиях выступят уже знакомые астанчанам гости – артисты Мариинского театра Мария Илюшкина и Эван Капитан. Постановка «Лебединого озера» в редакции Алтынай Сламуратовой, художественного руководителя балетной труппы театра и народной артистки России, специально создана для того, чтобы позволить всем артистам труппы от солистов до кардебалета блистать в безупречных белых актах, дивертисментах и придворных сценах, отмечают в театре. Напомним, в театре «Астана-Опера» спектакль идет с 2018 года и за это время побывал на гастролях в Омане и Испании. В Национальном музее Республики Казахстан имени Абылхана Костеева проходит персональная выставка заслуженного деятеля Республики Казахстан Серикбая Журабекова «Туркестан. Врата двух миров». Особое место в экспозиции занимает образ мавзолея Хаджи Ахмета Яссауи. Эта жемчужина мусульманской архитектуры становится для художника не просто архитектурным объектом, а мощным художественным символом и духовным феноменом. Он изображает мавзолей в разное время суток и с разных ракурсов, органично вписывая его в пространство исторического города. Выставка продлится до 10 июня. Это были все новости к этому часу. С вами была Жанат Султанова, информационная служба радио «Классик».
0: Новости культуры на радио «Классик».

0: Классик радиосы.
1: Закон и порядок – это выбор каждого. Мы строим сильное и безопасное общество.
2: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Ордан Аманат радиоконцерті.

0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова в программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
3: Доброго вечера вам желает «Джаз Тайм» на вечерней волне «Радио Классик». В серии передач из цикла «Мастера джазовой гитары» сегодня вас ждет встреча, впрочем, как и всегда, с великолепными музыкантами. И первым, кто откроет нашу программу, будет непревзойденный виртуоз, четырехкратный обладатель Грэмми, живая легенда Стэнли Кларк с композицией «Улицы Филадельфии».

Акустические алхимики – это современная инструментальная джазовая команда, созданная в Англии в 1981 году. Прозвучала известная композиция «Карлос Кинг», адресованная легендарному гитаристу Карлосу Сантане. Далее мастер джазовой гитары Эрл Клю с композицией «Crazy for You».

Джефф Галлуп. Этого джазового гитариста с детства вдохновляли рок-гитаристы конца 60-х годов. Эрик Клэптон, Джефф Бек, Джимми Хендрикс. Позднее он обратился к истокам, к творчеству мастеров, играющих в жанре блюз. Это Биби Кинг, Бадди Гай, Альберт Кинг. Ну а поворотным моментом стало его знакомство с творчеством великого Уэса Монтгомери. Прозвучала композиция «Skin Time». Далее еще одна легенда – бас-гитарист Жака Пасториус с композицией «Just Street» 1989 года.

Сегодня в выпуске «Мастера джазовой гитары» приняли участие Стэнли Кларк, акустические алхимики, Эрл Клю, Джефф Голуб, Жако Пасториус и в завершении Джо Пасс, без комментариев. А я благодарю вас, друзья, за внимание и до новых встреч на джазовой волне «Радио Классик». С вами были выпускающий редактор Айжан Антасбаева и я, ведущий «Джаз Тайм» Ноэль Шаяхметов.

ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

Для тех, кто не теряет надежды разобраться в академической музыке, понять, из чего она состоит и как возникла, каждую среду в 4 часа дня программа «Камертон» на Радио Классик.